HIV сидэх атио махсуугийн скаяш очиоч мбадык. Гэхдээ итүү чиг машиг хийтэн огнаш бич михчит ятга чатна хоёог махсуугийн HIV. Игхтан таби нагав ин богот игшбо кисигис кидэхтин кисвэн чиг кисгагун махсууд. Мундамин нантав исастас ихбагтан таби нахтавя. Гамуудамин тахат очгаатио тан чигисая. Кисимискгаатиган мэгэмэшко. Анучгаагисга кисбинауяк HIV кигиска каяо. Ихтаго нахмасгихия. Исингатта вахавяк тишиппамихот исиппамихтаахпу тинуисканэккиаапчиагунаканаги тагиикагаадави усхавихтаавак согискидихтаманаманамага кисвинчигиттаано махкусуин HIV кагискидихтин тишиппамихиссуин нинанаги касагихачик вахомагана игохиягунагоуттахтугаа типагидмучик тантаапинаачик игонанаги ногохтаачик сагихачик вахомаганоава уичиагановава футанихига камисскаман нилааявигамэ кусса клиник кишуагитагавигин Ikutan tawapin na gawin. Yago machimoin si Pita Magoy ko. Ogo ti ugemahka na katuski dagan na utiyo si Meadow Lake Tribal Council.